пахнет скотра хаты. Долбом не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый купец маг, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял утро нашим дочек землю и почал гуляться. Веркулю все прозатил, но уж бьем, а два стало лучше. Веркулю все простой, хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все простой, да и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня. Опять на него жить вынял. Волк бежит назад, бежав, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А я прыгнул все прозатил. Беркулюся третий раз, а ноги составились в лучшем. На море, на небо, на машине.

являться тупо, орать же красному небу, тупо слушать и счастье просить.

материал, за тупо, орал, за красному небу. Тупо, глупость и счастье, прости.